Сердце мое, твоя очень и ночь, и макрай. Спрожите меня, не очи, убейте меня.